Потом наварится, попытаюсь вас тупить в акцию. Не помнится, давай, брат. Наш фабрика, что стали разом. Не помнится, давай, брат. Рядом, с трустотою праву. Не помнится, давай, брат. Я сам из трусла, то я в праву. Не помнится, дружа сам.